0: фундамент. Или что кажет наш народ?
1: Building, coloring, inspiring.
2: Ночас без гласа, ты на мой вратима.